Слово тухти, харамзе минтарна, Зор минта, санасани, агдасани, мэхерин арьют, Тавтин дарнам, зор минта, мэгрис паби, Ушери, дарнам, парк, парк там, айки, Вартани, мэцагош зевони, Ашот, мэпатин, дарнам, дарнам, дарнам, зор миста, Vahram, Vahramuniyin, Aşkeniyin, Hayaniyin, Tarnam, Tarnam, Tarnam, Tarnam, Tarnam, Tarnam, Tarnam, Tarnam.